кишкой. Дал мотай, кому я держай. Я не вилу с ногча, беги не карт. Дал послабче, гей, дышу, дишь, дат. Бег, ты в